передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Чиплдук. Шо говорите?

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа. Однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

take it on. Well, one tab or two, I don't know, I'll just be taking.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: с годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

accordé dans ce soir. Honneur

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Бабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Фраза дня. В результате случайной половой связи Сидоров случайно родился, случайно живет и случайно процветает.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Akamanjere. Eyife. Ah, lafia.
1: Chipalduk. Ашкумук.
2: Чипльдук Ашкумук.
1: Правильно.
2: Чипльдук Ашкумук.
1: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
3: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые. Believe me, that is the wickedest sound that plays.

0: По вашим многочисленным просьбам мы раскрываем инкогнито и продолжаем знакомить вас с коллективом радио «Чипальдук».
1: Внимание! Овидий, Адам Мицкевич, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Осип Мандельштам, Федерико Гарсиа Лорка, Иосиф Бродский, Николай Степанович Пронин, Уолт Уитмен. В рубрике «Будем знакомы» мы ознакомили вас со списком любимых поэтов, сотрудников радио «Чипальдук». Продолжаем наше вещание.

never much more than I will ever know. And I think to myself,

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: Как живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чипальдук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чипальдук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.
1: Embarquement immédiat.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз.
1: На мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Sexy to Bombay.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

0: И так каждый день.
1: Утро на радио Чапальдок.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Чиплинук. И так будет с каждым.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

0: Атар и Оселяне на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Фраза дня.
1: Спасибо, спасибо. Этот приз наконец-то удостоен чести быть врученным мне.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Radio Cipeldo.

0: Yeah.
1: Getting ready to dog somebody, boy.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.
1: Певцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадём.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Это была песня для тех, кто опростоволосился.
1: А теперь музыка для тех, кто поизносился.
2: We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Chipotle.
1: Chipotle. Chipotle.
2: Радио, радио.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Чипельдук. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипельдук.
2: Инфу-тайк-фу-фак.

Радіо Чіпльдук. Наконец-то.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У мене огромний інтерес к Росії як культурі, яка дуже сильно відрізняється від моєї культури. І це стосується всієї Європи. Якщо я сьогодні розчарован Западною Європою, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек к человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радио Чіпльдук.

0: отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: социологии. Новые хрычи.
1: Новые хрычи.
0: Новые русские в зрелом и пожилом возрасте, то есть в настоящее время. Новые хрычи.
2: Новые хрычи.
3: Oh,

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

before. It ain't no use in calling out my name.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипальдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипальдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипальдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

У Сидора был отличный нюх, и он уверенно вышел на след пропавшей собаки.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук. Grandson.

0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipălduc. Поменяй кверте на Яцукин в своей голове.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

Чипльдук. А смысл?

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук. It's gonna be.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: словарь древнеславянского новояза.
1: Многие слова современного лексикона пришли к нам из глубины веков. И вовсе не с Запада, как заблуждаются некоторые, а от наших предков, живших и трудившихся в Древней Руси и общавшихся между собой и с другими народами по-русски. И лишь потом заезжие заморские гости заимствовали, коверкали эти слова на свой лад и привозили их в Европу и за океан. Вот лишь некоторые примеры. Спонсырь. Спонсырь – богатый купец в Древней Руси, жаловавший деньги от щедрот на всякие благие начинания, на ратное дело, в царскую казну, а также гуслярам, скоморохам, нищим и юродивым. Имя спонсоря писалось вязью на крепостных стенах, штандартах и знаменах, заносилось в летописи и берестяные грамоты. Спонсырь.
0: Словарь древнеславянского новояза.
1: Ремемба. Ремемба – память, воспоминания, сказания, былины, народные предания. Древнерусские ремембы обычно передавались от пращуров к далеким отпрыскам из уст в уста. Ремемба.
2: Ремемба.
0: Словарь древнеславянского новояза.

0: там жрете, чипльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: Tripodok.
1: Tripodok. Tripodok. Dok. Tripodok. Tripodok. Dok. Tripodok.
0: Radio. Radio.
1: Tripodok.
2: Tripodok.
1: Tripodok. Tripodok.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
2: Чипелдалек. Далек.
1: Дук. Чипелдук.
0: Чипелдук.
4: Тутюк-дипун.
2: Чипелдук.
0: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипелдук.

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

Будь моя воля, я сделал бы заразительным здоровье вместо болезней. Роберт Грин Ингерсолл.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Михаил?
4: Да.
3: Город Сыктывкар?
4: Да.
3: Вы у нас первенец из Сыктывкара.
4: Отлично. Хорошо.
5: Коротенечко о себе.
3: Вы знаете, можете даже не коротенечко, можете длинно.
5: Кто вы, что вы, как вы с нами долго...
3: И зачем?
4: Ага, хорошо.
3: Ладно, что в Сыктывкаре, там снег или дождь, или град?
4: Снег, морозы, под 40.
5: Под 40?
4: Да.
5: А вот как это, носа не высунуть? Или уже адаптировались и совершенно переносится, ну так, ну как? Ну, приоделся.
4: Я без места живу, привык уже.
3: Вы коренной сыктывкарчанин?
4: Сыктывкарец.
3: Сыктывкарец.
5: А что поделываете, чем занимаетесь?
4: Я закончил университет в прошлом году. Теперь предприниматель пытаюсь сделать свой бизнес в области общественного питания.
5: В области питания?
4: Да.
5: Ну и как, эти переменные успехи или постоянные?
4: Ну, успехи есть, опыт набирается.
3: А какое предприятие общественного питания в Сыктывкаре лучше всего пойдет? Суши, бар?
4: У нас сейчас идет и ажиотаж на лапшу.
3: Лапшу?
4: Да.
3: Лапшовная.
5: Угу. А вы планируете какую-то открыть забегаловку?
4: Ну, типа, да, антикафе пытаемся сделать.
5: Антикафе. А там да, будет радио Чипыльдук как?
3: Как антирадио.
4: У нас уже там играет. Кафе еще нет, а Чипыльдук уже играет месяца два.
5: Угу. Там идет ремонт, и рабочие слушают радио Чипыльдук?
4: Да, да. Да, конечно.
3: Скажите, а Сыктывкар, это ведь какая у нас республика? Коми?
4: Коми.
3: А вот вы знаете, что слово Чипыльдук – это тоже из языка Коми?
4: Что такое Чипыльдук с языка Коми?
3: Ну да, может быть, вот есть такое на языке Коми? Если спросить человека, вот, Комяка или Комячку. Коми? Да, вот Чипыльдук.
4: Коми знаю плохо, но, скорее всего, что связано с бобром.
5: С бобромом?
3: И с бобром.
5: И с бобром.
4: И с бобром.
3: Какое национальное самое блюдо-то вот сыктывкарское?
4: Шаньга.
3: Шаньги?
5: Шаньга.
4: Шаньга.
5: Шаньга. Это что такое? Это тесто, наверное, типа пельменя.
4: Это типа ватрушки.
5: Ватрушки.
3: Вот шанежную надо открывать. Да?
5: Шанюшки, то есть от слова шанюшки.
3: Но в Москве, понимаете, вот парадокс, в чем неточность. Надо сыктывкарское что-то открывать, но в другом городе. Вот народ тогда ломанется.
4: Да, наверное так.
3: Или наоборот, вот в Сыктывкаре открывать что-нибудь, я не знаю, эстонское.
5: Ну, давай пожелаем ему успеха, приятного аппетита.
3: Приятного общепита.
4: Спасибо.
5: Приятного общепита, вот Андрей добавляет. Ну и чтобы радиостанция Чипыльдук смазывала, так сказать, прекрасным соусом, добавкой
3: во
5: была.
3: Во всех предприятиях общественного питания звучало.
5: Главное, чтобы в вашей тоже.
4: Спасибо, и вам успехов.
5: А у вас сколько там еще людей? Комьюнити, Чипыльдук,
3: комьюнити. Комьюнити.
5: Какова численность?
4: Ну, среди моих знакомых 15-20, может, наберется.
5: Ну, нормально.
4: Активно подсаживаю.
5: Ну, хорошо. Но это число нам подходит. Будем стараться расширять вашими же усилиями.
3: Все, хорошего вечера вам, хорошей погоды, чтобы минус 40 перешло.
5: Минус 35 хотя бы.
3: Хотя бы потеплело
5: хотя
3: до минус
5: 35. Хотя для нашего слушателя это не проблема.
3: Ну, вот даже не знаем, как закончить с вами вот общение. На Гавайях говорят в таких случаях «алоха». «Алоха» — это и «здравствуйте», и «до свидания», алоха, и «всего доброго», и «приятного аппетита», и «я тебя люблю», и «счастье», и не знаю все, что
5: хочешь. Поскорее открыть свой общепит, чтобы там было все приятно, вкусно, и соответствовало статусу Чипыльдука.
4: Спасибо.
5: Счастливо.
4: До свидания.
3: Пока. Слушай, а я тут придумал загадку. Знаешь, как будут звать грузина, если он приедет жить в Коми?
5: Угу.
3: При минус 40 градусах. Знаешь?
5: Сейчас мы узнаем.
3: Комикадзе.

Чиплибук. И так будет.

0: сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая, наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
2: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчулёнец. Я надеюсь, что вы уже узнали меня. Ну, а сегодня у нас гость. Как всегда, интересный, необычный, доцент, доктор технических наук, кандидат философских наук, академик Академии естественных наук, главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля – Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Евгеньевич. Да. Не так много у нас с вами времени, поэтому давайте пройдемся по тем вопросам, которые нам прислали слушатели.
3: Да.
2: Итак, доллар упадет или нет? Ваше мнение, если да, то, ну, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете?
3: Ну, упадет ли доллар? Я часто, как эксперт, мне приходится сейчас слышать этот вопрос, поэтому, конечно, упадет. Ну, мы, если мы оглянемся, посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, обстоятельства окружающие, поэтому, безусловно, упадет, с одной стороны. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, опять-таки, если мы видим... Вот сейчас по кривым, вот вы видите, я, к сожалению, могу слушателям показать, вот графики, да, и волатильность учитывая, да, и риски все, и то, что вот голубые фишки на прошлой неделе, так сказать, что происходило. Поэтому, конечно, он укрепится.
2: То есть укрепится. Он укрепится.
3: С одной стороны, он упадет, да, но с другой стороны, он укрепится. Да.
2: Спасибо, но это... просто такие важные вещи, которые... Такой у нас блиц. Будет ли...
3: Да.
2: Глобальное потепление. Вот на планете,
3: глобальное потепление тоже популярный вопрос. Да. Понимаете, с одной стороны, конечно, глобальное потепление будет, это налицо. Мы видим его по происходящим событиям, вот и катаклизмам всевозможным, да, это нельзя не видеть просто. Это даже невооруженным глазом.
2: Поэтому, ну, да, конечно, глобальное зимы становится теплее,
3: потепление будет.
2: Видим,
3: да.
2: Ощущаем это на себе.
3: Но с другой стороны, понимаете, потому что бывало уже неоднократно в истории временные флуктуации, вот эти температурные. И даже в те эпохи, в ледниковый период.
2: То есть вы считаете,
3: период,
2: что это, да, не,
3: еще
2: не означает?
3: Если мы посмотрим, да, по графикам, да, то никакого глобального потепления не будет, конечно. Конечно, не будет, с другой стороны. То есть вот так я вам отвечу.
2: Сейчас сложная такая обстановка в плане товаров, услуг и вот лекарства.
3: Да,
2: вот нужно ли покупать лекарства впрок?
3: Да. Ну, я вам скажу, например, вот фаренганон. С одной стороны, конечно, я бы сказал, что, конечно, нужно запастись, обязательно нужно купить.
2: Вне зависимости от срока действия.
3: Вне зависимости, да, конечно, с одной стороны.
2: Ага.
3: Вот, но с другой стороны, понимаете, поставки, конечно, возобновятся, и дефицита не будет, и поэтому, конечно, не надо запасаться. Не надо.
2: Ну что же, спасибо, это все важно, и главное, что мы быстро получаем ответы на интересующие вопросы.
3: Пожалуйста.
2: Вот еще... Такой неожиданный вопрос. Вот обида. Вот человек обиделся один на другого. Надо прощать. Вот. Или все-таки
3: я понимаю,
2: нет.
3: Я понял ваш вопрос. Конечно, с одной стороны, обиду надо прощать. К этому нас призывают, так сказать, и мудрые книги, и мудрецы все, и жизнь, и житейский опыт. Конечно, нас учат, что, конечно, надо прощать.
2: Надо уметь учиться прощать.
3: Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, когда, если ты простишь, то ты обречен на повторение этого негативного опыта, и ничего не изменилось, понимаете, и это жизненный наш этот же опыт нам подсказывает, что, конечно, не надо прощать. Это с другой стороны. Поэтому вот так вот я
2: вот отвечу. Честно говоря, я так приблизительно и предполагал, а вот это уже, опять-таки, вопрос из медицинского порядка. С детства мы помним гланды. Вот есть эти гланды, аденоиды. Вот надо удалять.
3: Да.
2: Вот уже, наконец, можно поставить точку в этом вопросе? Надо удалять
3: родителей.
2: Гланды или нет?
3: Да, я понимаю, это тоже очень популярный вопрос. Понимаете, конечно, с одной стороны, надо... Ну, извините, я в переносном смысле с одной стороны, с обеих сторон. Но с одной стороны, гланды надо удалять. Потому что это рассадник, в общем-то, инфекции и болезни, и всевозможные. Медицина давно к этому пришла, поэтому, безусловно, конечно, с одной стороны, гланды надо удалять.
2: Вот как бы уже...
3: Но с другой стороны, понимаете, мы вмешиваемся в природу, как созданная природой.
2: Да.
3: И это тоже тот барьер, природный, естественный барьер, который зачем-то создан в носоглотке, так сказать, у ребенка, в дальнейшем взрослом, он исчезает, и поэтому... там другие риски появляются. Поэтому, с другой стороны, голодать ни в коем случае не надо удалять.
2: Конечно,
3: не надо.
2: Тогда, так, сейчас у нас совсем немного времени. Машину, вот спрашивают, машину нужно покупать отечественную или зарубежную? Вот
3: тоже я вам скажу, все моменты, не так просто, все не так линейно. Понимаете, вот это
2: как-то
3: вопрос.
2: Можно
3: я как
2: конкретно
3: эксперт,
2: ответить?
3: Да, я вам скажу так, чтобы вот как бы не было никаких вопросов. С одной стороны, конечно, машину надо покупать зарубежную.
2: Потому что она надежнее, да?
3: Она надежнее, да. Меньше проблем с ремонтом, она реже ломается. Приятнее в определенных смыслах. Наш автопром пока еще не придали до конца все эти проблемы. Поэтому, конечно, надо зарубежно. Но с другой стороны, понимаете, с отечественной проблемой меньше проблем.
2: Больше доступность
3: запчастей, они дешевле. Да, это наше. Но мы здесь живем. Почему поэтому ездить на зарубежных машинах? Поэтому, конечно, надо покупать отечественную.
2: Спасибо огромное. Быть или не быть, вот такой. Казалось бы, банальный, но, тем не менее, важный вопрос тоже нам не один слушатель задает.
3: Так я скажу. Это мое личное мнение. С одной стороны, быть. Ну, о чем
2: мне кажется,
3: с вами говорим?
2: С одной стороны, не быть, вот многие говорят.
3: Нет, это с другой стороны. А с другой стороны, получается, вроде не быть. И вот здесь, конечно, каждый решает для себя. Поэтому я отвечу так, если вот для простоты, для прямоты. То есть, с одной стороны, быть, конечно. А с другой стороны, безусловно, не быть.
2: Вот. Спасибо, да.
3: А вообще, даже если вот так мудро, то я бы так сказал, вот немножко быть, немножко не быть.
2: Да, в чем-то быть, в чем-то не быть.
3: Да.
2: А вот уже теперь мы... Вечереет у нас, и слушатели спрашивают завтра, вот какая будет погода, вот дождь.
3: Ну, здесь я не возьму на себя ответственность, я выражу мнение от нашего вот экспертного совета, мы все эксперты собираемся, часто советуемся, все очень более опытные люди есть, чем я, но они обычно, мы соглашаемся. Вот. Поэтому завтра, если вы спрашиваете, будет ли дождь, да?
2: Да, вот этот вопрос.
3: То есть, с одной стороны, мы видим вот и облака, и просто, ну, невооруженным глазом мы смотрим в окно и видим, что, конечно, будет дождь, и, конечно, надо брать зонтик. И вот мы видим, так сказать, по карте, безусловно, конечно, будет дождь. Это мнение экспертного совета. Но с другой стороны...

0: спасибо.
1: Я спешу дальше, потому что вопросов уверен, много. Что хочется многие... людям как-то всегда помочь, прояснить какие-то вопросы, получили, дать ответы.
0: Получили,
1: и делиться своими знаниями, и чтобы просто все в туне не пропадало, помогало людям нам с вами жить.
0: Да. Дорогие друзья, до новых встреч. Это была программа «Встреча с интересным человеком» и ваш покорный слуга.
1: У меня, в свою очередь, к вам вот вопросы, домашний вопрос тоже всем слушателям. Все-таки вот такой каверзный вопрос. Курица или рыба?
0: Вот, вы знаете, позволю себе не отвечать на этот вопрос, чтобы, так сказать, в следующей нашей встрече мы могли с него начать, поскольку не обладаю таким полномочиями.
1: Зовите, с одной стороны, с удовольствием приду, с другой стороны, может, и не приду, или без удовольствия.
0: Конечно, ведь все-таки многие, кто хочет вас пригласить на программу.
1: Жизнь непредсказуема, она многомерна, нелинейна. И вот в этом вот высшей мудрости, да, вот я скажу как эксперт. Вот так.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания.
0: Удачи и до новых встреч.
1: Всего хорошего.

Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан, Мальдивские острова, близ поселений Мааменду, Ниланду и Даанду. 10:15 утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сунсун.
3: Сенчо. Россия.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

I'll be waiting for you there.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.
1: This is the second side of our record. Did you remember to turn the page?